0: Nanoq FM piileri saarutit.
1: Тэрсаарчуми пиринник писигуит ингерлааннақ илаасертангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу. Маккуалу пеқиарфиссарилиссаватит. Пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават, кингоартиссанут 7% сипаассават. Пиилибит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават. Пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават. Паасисеқарнеруусуккуит тэрсаартунаггат киял алаккару. Тэрсаарту плюс иллит биллутит.

0: чилэссами килимасаагут
1: марлунгорнарми юнипсаастниани тими мерсоо ну якарлуни секиннилертассаллуни уллуккут акканимарлунник уннуаккуллу пингасуник киассангатиннеқарпоо аннура аваннақ сикунтимут митерит арфинарпингасутугаанут суккассу секартассаа
0: вэр усекн фонук
1: тиэстэ ден 16 юни ифюлье дими скют вэрме сол dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: нанок FM инуякатигин нуттаманут маккуаккиланаагасиннааватит
1: таллимангорнери таттамааса уннуккут арфинарпингасунут пиана Олсен каралтисууник апписимаартоқ
0: нанок FM 100 MHz